Good evening, dear listeners. This is Russian Hour on City Park Radio, and I'm Svetlana, your presenter for this hour. Please stay tuned and listen to the people you know. Дорогие радиослушатели, в эфире «Русский час». И я, Светлана, ваша ведущая в этот час. И, как всегда, наша программа с 7 до 8 вечера каждый второй четверг. Опять наш четверг, 18 июня. Не верится, но уже вторая половина первого месяца зимы. И скоро закончится полгода. Да, наступит время заполнять наши декларации. И наступит вторая половина года. Очень быстро время бежит. И я начала нашу программу песней «Дождь» группы ДДТ. На улице такая погода, идет дождь. Как же не начать нашу программу этой песней? Очень даже соответствует настроению. Природа, погода очень зимняя у нас. Ну что ж, несмотря на это, у нас тепло и светло, и мы продолжаем нашу программу. И как всегда, в нашей программе самая всякая полезная и бесполезная информация. Ну и, конечно же,

0: Ну вот, это была группа «Ночные снайперы». И сейчас мы продолжаем нашу программу. И как я вам уже сказала, как всегда в нашей программе всякая полезная и бесполезная информация. Ну, насчет бесполезной, не знаю, все равно мне кажется, что вся информация полезная. И сегодня мне хочется вам рассказать, как всегда, моя любимая рубрика – это «День в истории». И что же сегодня отмечается? И вот интересно, сегодняшний день, 18 июня, полон различными интересными международными и другими праздниками. Сегодня отмечается Международный день борьбы с языком ненависти, Международный день паники, Международный день суши и также День устойчивой гастрономии. Ну ничего, мы поговорим с вами об этих и других событиях, естественно, потому что очень интересные, не знаю, мне, например, очень интересно, что есть такой Международный день борьбы с языком ненависти. Ненависть представляет опасность для всех, и поэтому борьба с ней должна быть делом каждого, так сказал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. И вот 18 июня в мире отмечается Международный день борьбы с языком ненависти. Дата, учрежденная Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций в 2021 году. Этот день напоминает нам о том, что слова могут помогать, а могут разрушать. И в условиях глобальной нестабильности и цифрового шума язык ненависти распространяется быстрее, чем когда-либо, проникая в социальные сети, общественную риторику и повседневное общение. Мы продолжим наш разговор после очередной музыкальной паузы.
1: На ковре

«Позови меня с собой», пела Алла Пугачева. Ну что ж, слова, история человечества уже не раз показывала, к чему могут привести слова, наполненные враждой. Сегодня ситуация осложняется цифровыми технологиями. Язык ненависти молниеносно распространяется в интернете, зачастую маскируясь под личное мнение или свободу слова. Резолюция ООН о провозглашении дня подчеркивает важность борьбы с дискриминацией, ксенофобией и подстрекательством к ненависти. В ней содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам, включая государства, активизировать усилия по противодействию этим проявлениям, опираясь на международные нормы в сфере прав человека. В честь этого дня Организация Объединенных Наций ООН призывает правительства, международные структуры, гражданские инициативы и отдельных людей проводить акции и мероприятия, направленные на выявление, предотвращение и преодоление языка вражды. Хочу вам напомнить, что сегодня Международный день борьбы с языком ненависти.

Он был старше ее, она была хороша. В ее маленьком теле гостила душа. Они ходили вдвоем, они не ссорились по мелочам. И все вокруг говорили, чем не муж и жена. И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. Он страдал, если за окном темно. Он не спал, на ночь запирал окно. Он рыдал, пил на кухне горький

прощай, но ночью за окном темно. И она улетала все равно. А он дарил ей розы, покупал ей духи, посвящал ей песни, читал ей стихи. Он хватался за нитку, как последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так. Он страдал, если за окном темно. Он рыдал, на ночь запирал окно. Он не спал, пил на кухне горький

глядел, он твердил ее имя, выходил встречать на карниз. А когда покатилась на убыль луна, он шагнул из окна, как шагала она. Он взлетел, как взлетала она, но не вверх, а вниз.

23 minutes to 8. This is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station. And I'm Svetlana, your presenter for this hour. Stay tuned and listen to us on 103.7 and 96.5 FM and online at cityparkradio.com or via the Community Radio Plus app. Stay tuned and listen to the people you know. Дорогие радиослушатели, вот уже вторая половина часа, 7 часов 36 минут, и мы продолжаем нашу программу. Весьма необычный, на первый взгляд, праздник отмечается ежегодно 18 июня во всем мире. Он не имеет официального статуса, однако информация о нем все устойчиво распространяется на просторах интернета. Он носит название «Международный день паники» – International Panic Day. Впервые услышав такое необычное название праздника, человек может всерьез озадачиться в попытке понять, что же празднуется в этот день. Вроде бы паника – психологическое состояние, способное вызывать у человека неоднозначные, неконтролируемые поступки и действия, которые трудно проанализировать. Последствия же этих поступков и действий также могут быть непредсказуемыми. Каждый человек слышал фразу «не поддавайтесь панике». Вот тут-то и рождается закономерный вопрос. И что же мы такое отмечаем в Международный день паники? Казалось бы, парадокс. Но тут в дело вмешиваются психологи, которые, не отвергая отрицательных последствий паники, заявили, что систематическое стремление ее избегать, так же, как и постоянное стремление держать себя в руках, является источником стресса. И с этой целью они рекомендовали хотя бы раз в году позволять себе впадать в состояние паники по поводу той или иной причины, начиная с глобальных проблем современности и заканчивая личными проблемами. Цель – выпустить пар и не давать стрессовым факторам накапливаться в сознании человека.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

«Прогулки по воде» в исполнении Наутилус Помпилиуса. А мы продолжаем наш разговор. И, как я уже сказала, очень интересный сегодня день, потому что еще один необычный праздник, учрежденный Организацией Объединенных Наций, и он провозгласил 18 июня днем устойчивой гастрономии. И в 2017 году этот праздник прошел впервые. Данное решение было продиктовано тем, что гастрономия – это важный элемент культурного самовыражения любого народа, связанный с природным и культурным разнообразием мира. Цель дня – сосредоточить внимание мирового сообщества на той роли, которую устойчивая гастрономия может сыграть в достижении целей в области устойчивого развития, в том числе за счет ускорения сельскохозяйственного развития, повышения продовольственной безопасности, улучшения питания людей, обеспечения устойчивого производства продовольствия и сохранения биоразнообразия. И в продолжение гастрономической темы или Дня гастрономической устойчивости сегодня также отмечается Международный день суши. Гастрономический праздник. Это традиционное блюдо японской кухни давно стало любимым не только в родной стране суши. Слово «суши» в Японии произносится как «суси», в переводе «кислый рис». Изначально кушание готовилось из ферментированного риса и предназначалось для длительного хранения, поэтому такой маринад помогал маскировать запах рыбы. Суши состоит из приправленного уксусом риса и морепродуктов, и в зависимости от разновидности добавляются и другие ингредиенты. И, кстати, название конкретных разновидностей суши указывает на то, какой вид начинки в них используется. Так что сегодняшний праздник – это отличный повод узнать больше о японской культуре, насладиться любимым блюдом или попробовать новые варианты суши.

Всего вам доброго, дорогие слушатели. До свидания. Это был «Русский час». Я Светлана, ваша ведущая в этот час. Спасибо, что были со мной. Мы встретимся с вами через 2 недели на том же месте в тот же час, 2 июля. Всего вам самого доброго. До свидания.